0: Ладно, все, их подойдут.
1: Ладно, так.
0: А, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек, Джек,